находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсане. В эфире «Русское радио».

Спасибо, Боже, что хранишь наши дороги. Ты же видишь, я из кожи лезу вон, чтобы их болеть. Тем более голодными не видеть ни за что мы были прошлыми, а теперь мы, Боже, чуем.

0: большое. Сегодня ночью для тех, кто не спит, звучит радио «Транснадежность».
1: Thank you.